сейчас я пришел. А я Кало Копыт. Кепа Майо Кало. Оленица. Смотри, Юрия попал. Он того музел.